Я сам душа хрватских ратника, домовину тражим из тех, что се век, и мою не крылью, она натоплена.